В эфире новости Международного радио Азербайджана. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. В начале краткий анонс. Министр обороны Азербайджана находится с официальным визитом в Республике Сербия. Генеральный прокурор Вьетнама обсудил в Баку перспективы двустороннего сотрудничества. В турецком Невшехире открылась фотовыставка об Азербайджане. Об этих и других новостях более подробно. Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с официальным визитом в Республике Сербия. Сначала азербайджанская делегация посетила в Белградском парке Ташмайдан памятники общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву и выдающемуся сербскому писателю Милораду Павичу, а также мемориальный комплекс, посвященный Милице Ракич, и возложила к ним венки. Затем, в соответствии с программой визита, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Республики Сербия Братиславом Гашичем. В ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, были обсуждены вопросы региональной безопасности и ряд других тем, представляющих взаимный интерес. Делегация во главе с генеральным прокурором Вьетнама Нгуеном Тьеном находится в Азербайджане с рабочим визитом. В рамках визита делегацию принял премьер-министр Али Асадов. Во встрече также участвовал генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев. Стороны отметили дружественный характер двусторонних отношений и наличие благоприятных возможностей для расширения сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной и других сферах. Делегация также встретилась с председателем Милли Меджлиса Сахиб Бой Гафаровой. Кроме того, в соответствии с программой визита, гости посетили Конституционный суд Азербайджана, где его председатель Фархад Абдуллаев ознакомил делегацию с деятельностью суда и конституционными гарантиями прав и свобод человека. Прошедшая в Стамбуле 10-я встреча министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии имеет важное значение с точки зрения углубления сотрудничества в регионе. Основное внимание на встрече было сосредоточено на дальнейших шагах в сферах энергетики, обороны и особенно логистики. Об этом заявил турецкий журналист и политический эксперт Гюнгер Явузаслан. По его словам, дальнейшее укрепление сформировавшейся между Турцией и Азербайджаном стратегической синергии при участии Грузии свидетельствует о выходе регионального взаимодействия на новый этап. В то же время одним из примечательных моментов собеседник агентства назвал возможный вклад Грузии в процесс нормализации отношений Армении с Турцией и Азербайджаном. В турецкой провинции Невшехир открылась фотовыставка, посвященная 28 мая – Дню независимости и 15 июня – Дню национального спасения Азербайджана. В открытии выставки приняли участие советник посольства Азербайджана в Анкаре Физули Меджидли, руководитель Тюрксид Кемаль Курназ, председатель правления фонда «Эко Аврасия» Хикмет Эрен, руководитель администрации района Аванос Осман Билиджи и другие. Советник посольства акцентировал внимание на исторической роли общенациональной лидера Гейдара Алиева в формировании мощного фундамента сотрудничества Турции и Азербайджана. На выставке, которая продлится неделю, представлены фотографии, отражающие этапы развития государственности нашей страны, деятельность великого лидера Гейдара Алиева и достижения Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева. Посол КНР в Азербайджане написала статью по случаю второго международного дня диалога между цивилизациями. 10 июня текущего года – второй международный день диалога между цивилизациями. Я рада вместе с азербайджанскими друзьями отметить этот особенный день. Об этом говорится в статье чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Азербайджанской Республике Лу Мэй под заголовком «Осуществлять инициативу глобальной цивилизации, содействовать диалогу и обмену между цивилизациями, совместно строить сообщество единой судьбы человечества».
В статье подчеркивается, что китайская сторона готова вместе с азербайджанской стороной использовать празднование Международного дня диалога между цивилизациями как возможность осуществлять инициативу глобальной цивилизации практическими действиями, преодолевать разобщенность цивилизации через обмен, разрешать столкновения через взаимное обогащение. Агентство продовольственной безопасности Азербайджана продолжает принимать меры по обеспечению выхода местных производителей на зарубежные рынки, в частности на рынок Китая. Об этом заявили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений агентства. Отмечается, что согласно национальному законодательству Китая, зарубежные предприятия, производители, экспортирующие пищевые продукты в эту страну, в обязательном порядке должны пройти регистрацию в системе CIFER – China Import Food Enterprises Registration. Агентство продовольственной безопасности выступает в этом процессе в качестве уполномоченного органа по Азербайджану. В целях дальнейшего развития сотрудничества в этой сфере для сотрудников агентства и местных предпринимателей был организован онлайн-тренинг по системе CIFER.

0: 24 часа с вами. Международное радио 85.
1: Растущее значение среднего коридора на фоне геополитических изменений. Современные геополитические события заставляют по-новому взглянуть на глобальные торговые пути. На фоне конфликта между Россией и Украиной, напряженности вокруг Ирана и стремления Китая к расширению своих рынков, динамично растет значимость среднего коридора. Этот маршрут, который соединяет Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, в настоящее время рассматривается как более безопасный и стабильный путь между Востоком и Западом. Роль Азербайджана в развитии среднего коридора трудно переоценить. Благодаря Бакинскому международному морскому торговому порту и железной дороге Баку-Тбилиси-Карс наша страна становится одним из ключевых логистических узлов в регионе. Особенно стоит отметить модернизацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая позволила увеличить ее грузоподъемность с 1 миллиона тонн до 5 миллионов тонн в год, что в свою очередь обуславливает открытие новых горизонтов для транзитных перевозок через Азербайджан и способствует укреплению его позиции в мировой торговле. Данные также свидетельствуют о растущей значимости среднего коридора. За последние 7 лет объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту увеличился с 0,8 до 4,5 миллионов тонн. Интеграция порта в систему азербайджанских железных дорог способствовала более эффективной организации логистических процессов и значительному увеличению грузопотока. Также значимы меры, направленные на увеличение грузоперевозок с запада на восток. Запуск экспортного блочного поезда по маршруту Баку

Усиань и растущий интерес европейских компаний к этому маршруту свидетельствуют о том, что средний коридор уже выходит за рамки регионального проекта и становится глобальной торговой платформой. Все это способствует дальнейшему усилению геостратегического положения Азербайджана и укреплению его роли как одного из ключевых транзитных центров на евразийском пространстве. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы ожидается значительный рост грузоперевозок по среднему коридору, расширение торговых связей между Европой и Азии, модернизация инфраструктуры вдоль маршрута и внедрение современных логистических технологий повышают конкурентоспособность коридора. Эта тенденция будет способствовать увеличению транзитных доходов Азербайджана, а также развитию ненефтяного сектора и дальнейшему укреплению стратегического положения страны на мировой транспортно-логистической карте.

0: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
1: Урбицид в Агдаме. Целенаправленное уничтожение города. Агдам, который является одним из наиболее всего подвергшихся разрушению населенных пунктов Азербайджана во время оккупации, международные эксперты часто называют Хиросимой Кавказа. То, что произошло с городом, расценивается не просто как последствия военных действий, а как целенаправленный урбицид, то есть систематическое разрушение городской и социокультурной среды. После оккупации Агдама в 1993 году в городе были разрушены жилые дома, административные здания, школы, больницы, культурные учреждения и религиозные памятники. Все эти объекты пришли

пришли в негодность, были разграблены. Город, в котором когда-то жили десятки тысяч человек, был полностью уничтожен. Целью же было не только сохранить контроль над территорией, но и стереть все следы азербайджанцев, чтобы исключить возможность возвращения жителей города. Вот что об этом сказала депутат Севиль Микаилова. Политики тех лет, подверженные разрушениям, Агдам сравнивали с магазином для стройматериалов. Ведь ни для кого не секрет, что в период оккупации армянские оккупанты сносили азербайджанские дома и продавали их за $200. Урбицид, совершенный в Агдаме, имеет более глубокое значение, чем просто физическое разрушение города. Он направлен против всех аспектов, формирующих коллективную память людей, их историко-культурное наследие и общественную жизнь. Осквернение мечети, разрушение кладбищ и исторических зданий можно рассматривать как шаги, направленные на уничтожение городской идентичности. Сегодня в Агдаме проводятся масштабные работы по восстановлению и реконструкции. Новый Агдам, построенный по принципам современного урбанизма, призван ликвидировать последствия трагических событий, произошедших во время оккупации, и вернуть городу его прежний облик. Возрождение Агдама означает не только создание новой инфраструктуры, но и восстановление исторической справедливости, а также возвращение вынужденных переселенцев на родину. Пример Агдама ярко демонстрирует, что урбицид – это не просто разрушение зданий, а целенаправленная политика, направленная на уничтожение памяти, культуры и будущего целого города. В этом контексте Агдам становится одним из самых трагических и масштабных примеров урбаницида в современном мире. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.

0: Сегодня в передаче. Помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев выступил в онлайн-формате на Транскаспийском форуме. Состоялась встреча между министрами иностранных дел Азербайджана и Японии. Министр обороны Азербайджана направил соболезнования командующему сухопутными войсками вооруженных сил Пакистана. А теперь подробнее. Тюркский мир превращается в новую политическую реальность и платформу сотрудничества на обширном евразийском континенте. Каспийское море является для Азербайджана средством торговли и соединяет нашу страну с Центральной Азией. Об этом заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев во время выступления в онлайн-формате на Транскаспийском форуме. Благодаря молодой демографии, стратегическим и энергетическим важным минеральным ресурсам, сильной экономике, тюркский мир превращается в новую политическую реальность и платформу сотрудничества на обширном евразийском континенте, добавил помощник президента.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.
0: В условиях стремительных изменений в мировой геополитике и экономике средний коридор приобретает все большее стратегическое значение на евразийском пространстве. Согласно выступлению помощника президента, заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева на Транскаспийском форуме, этот маршрут становится не просто транспортным коридором для грузоперевозок, а значимой геоэкономической платформой, соединяющей Европу, Южный Кавказ, Центральную Азию и другие регионы. В условиях текущей напряженности на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива потребность в безопасных и надежных транспортных маршрутах становится все более актуальной. В связи с этим средний коридор занимает важное место в мировой торговой логистической системе, являясь одним из ключевых элементов. Одним из ключевых звеньев коридора является железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, которая способствует расширению связи между Востоком и Западом. Как подчеркнул помощник президента, формирующийся Зангезурский коридор все больше воспринимается как стратегический сегмент среднего коридора. Этот проект, наряду с восстановлением связи между Азербайджаном и Нахчеваном, в то же время может служить для улучшения транспортной инфраструктуры в направлении Турции и Европы. Хикмет Гаджиев отметил, что отношения между Азербайджаном и Центральной Азией также переживают новый этап. Наша страна была принята в качестве полноправного члена Центральноазиатского консультативного совета, а сотрудничество в рамках Организации тюркских государств и общей историко-культурной связи открывает новые горизонты для взаимодействия. Богатые энергетические и минеральные ресурсы, а также потенциал молодого населения делают тюркский мир одним из быстро растущих центров силы в Евразии. После восстановления независимости Азербайджан определил развитие среднего коридора как одно из ключевых направлений своей внешней политики и экономической стратегии. Однако завершение конфликта между Арменией и Азербайджаном и появление новых реалий в регионе придали этой стратегии новые измерения. По словам Хикмета Гаджиева, установление мира открыло новые горизонты и возможности для внешней политики Азербайджана, позволяя выйти на новые уровни и в новые географические пространства. Сегодня Азербайджан не только представляет собой государство Южного Кавказа, но и служит связующим звеном между Центральной Азией, Каспийским бассейном, Европой и Ближним Востоком.

идентичности, которые связывают Азербайджан с различными географическими и политическими регионами, гармонично дополняют друг друга, открывая новые горизонты для многостороннего сотрудничества страны. Хикмет Гаджиев подчеркнул, что после урегулирования конфликта Азербайджан перешел к концепции средней силы. Для нас концепция средней силы измеряется не только размерами, экономикой и населением. Это сеть партнерств стран. Этот фактор рассматривается как один из ключевых, способствующих усилению роли Азербайджана в региональных и глобальных процессах.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Индонезия в нашей стране Берлиана Хельми. На встрече было выражено удовлетворение развитием отношений между нашими странами и подчеркнуто наличие возможностей для дальнейшего укрепления сотрудничества в политической, экономической, инвестиционной и иных сферах. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 10 июня состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с японским коллегой Тосимицу Мотеги. На встрече министры выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений на более чем 30 лет, прошедших с момента установления дипломатических связей в 1992 году,

0: подтвердили важность активного и эффективного политического диалога, включая визиты на высоком уровне и политические консультации. Подчеркнув, что данный визит создает возможности для дальнейшего укрепления дипломатических отношений между двумя странами, оба министра подтвердили намерение углублять сотрудничество в ряде сфер, включая дипломатию и экономику. Продолжается официальный визит министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Сербию. В рамках визита президент Сербии Александр Вучич принял азербайджанскую делегацию. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества и взаимодействия в области оборонной промышленности между нашими странами. После встречи министр обороны посетил мемориальный комплекс «Слободиштая» в Крушеваце, где возложил венок к памятнику жертвам Второй мировой войны и почтил их светлую память. Министр обороны Азербайджанской республики генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования командующему сухопутными войсками вооруженных сил Исламской республики Пакистан, начальнику сил обороны фельдмаршалу Саеду Асиму Муниру. В соболезновании говорится: «Глубоко опечален вестью о крушении гибели членов экипажа вертолета Ми-17, принадлежащего армии Пакистана близ города Музаффарабад вследствие технической неисправности. Да упокоит Всевышний души погибших в авиакатастрофе, разделяй скорбь их близких, выражаю глубокие соболезнования их семьям». Создание коридора зеленой энергии Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария имеет важное значение для обеспечения энергетической безопасности региона. Об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил на совместной пресс-конференции со своим болгарским коллегой Велиславой Петровой Чамовой в Софии. Подписанный в прошлом году в Баку с участием Азербайджана и Грузии меморандум о сотрудничестве в сфере передачи и торговли зеленой электроэнергии имеет важное значение с точки зрения энергетической безопасности, отметил Фидан. Напомним, что в апреле 2025 года министры энергетики Азербайджана, Грузии, Турции и Болгарии подписали меморандум по сотрудничеству в сфере зеленой энергии. Новый коридор обеспечит поставки зеленой электроэнергии из Каспийского региона в Юго-Восточную Европу, в частности в Болгарию, а также в Румынию и Венгрию.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.
0: В последние годы нефтегазовый сектор стал одним из ключевых направлений развития экономики Азербайджана благодаря проводимым экономическим реформам и политике диверсификации. Государственные меры, направленные на стимулирование предпринимательства, улучшение инвестиционного климата, создание промышленных парков и увеличение экспортного потенциала, стали важным фактором устойчивого роста этой сферы. Рост нефтегазового сектора в структуре валового внутреннего продукта способствует снижению зависимости экономики от доходов от нефти. Успехи, достигнутые в различных сферах, таких как сельское хозяйство, промышленность, информационно-коммуникационные технологии, транспортно-логистические и туристические отрасли, свидетельствуют о появлении новых источников экономического роста. В своем интервью министр экономики Михаил Джабаров отметил, что политика, проводимая последние 20 лет, привела к позитивным изменениям в структуре экономики. Если взглянуть на структуру нашей экономики, то можно увидеть, что более 71% экономики страны, а именно 71,5%, приходится на ненефтяной сектор. Это означает, что доля нефтегазового сектора составляет менее 30%. Если мы обратимся к периоду 20-летней давности, то увидим, что этот показатель не достигал и 45%, находясь примерно на уровне 43,5-43,6%. Вот путь, который мы прошли. Это говорит о том, что проводимая политика успешна. Несмотря на то, что за эти упомянутые мною 20 лет, как вы, наверное, помните, страна пережила достаточно серьезный девальвационный шок, один из наиболее глубоких в нашей современной экономической истории. И все же изменение структуры экономики страны в определенной степени произошло. В целом, выгодное географическое положение Азербайджана и его роль в международных транспортных коридорах открывают дополнительные перспективы для развития нефтяного сектора. Средний коридор, транспортный маршрут север.

Север-юг, средний коридор, транспортные маршруты «Север-юг» и другие региональные проекты способствуют привлечению новых инвестиций, что, в свою очередь, укрепляет логистический и транзитный потенциал страны. В то же время инвестиции в цифровую трансформацию, инновации и экологически чистую энергию способствуют повышению конкурентоспособности ненефтяной экономики. Проекты, реализуемые в этой области, создают новые рабочие места, способствуют развитию человеческого капитала и модернизации экономики. По мнению специалистов, устойчивое развитие нефтегазового сектора – это одна из главных гарантий долгосрочной экономической стабильности и благополучия Азербайджана. Сегодня этот сектор стал не только альтернативным направлением, но и движущей силой экономики страны, определяющей вектор ее дальнейшего развития.

10 июня в Баку состоялись первые консульские консультации между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Федеральным министерством европейских и международных дел Австрийской Республики. В ходе консульских консультаций были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества с Австрийской Республикой в консульской сфере, а также возможности подписания новых двусторонних документов и цифровизации консульских услуг. Состоялся обмен информацией о последних нововведениях в консульской сфере, а также мнениями относительно предложений по укреплению сотрудничества между Азербайджаном и Австрией в области правовой помощи, образования, миграции, труда и по другим направлениям. «Мы не можем отказаться от инвестирования в страны, которые стремятся углубить отношения с США».

и чья дружба имеет важное геополитическое значение. Об этом заявил член Комитета Сената США по внешним связям сенатор Стив Дейнс на Транскаспийском форуме, проходящем в Вашингтоне. Он отметил, что растущее присутствие Америки в Каспийском регионе означает фундаментальные изменения для обеих сторон. США, страны Центральной Азии и Кавказа уже стали стратегически еще ближе друг к другу. В результате этого фундаментального изменения наши отношения в настоящее время вступили в весьма позитивную фазу, и мы верим, что это будет иметь долгосрочный характер, добавил сенатор. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.